изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! Всем привет и давайте вместе просыпаться. У нас сегодня, наконец-то, понедельник. Знаете, вот такой стандартный понедельник, с которым можно начать нормально рабочую неделю, потому что то какие-то выходные, то какие-то пятницы, то какие-то... Ох, все, я устала от всех этих выходных. Наконец-то возвращаемся.

0: И, кстати, это первый эфир в этом месяце, в месяце мая. Потому что...
1: Ultima Luna de Primavera.
0: Да, первый эфир, потому что в пятницу, тогда, когда наступил месяц май, был официальный выходной, соответственно, выходные. И вот он, первый эфир последнего, не летнего, а весеннего месяца, да. Так что давайте проводить вместе, у нас так много интересного для вас сегодня заготовлено, в принципе, как и всегда. Но, что хотела сказать, сегодня утром, ехав на работу, поймала себя на такой интересной мысли. Я ехала, переключала
1: радиостанции.
0: Да, mm-hmm. Это правда, переключала радиостанции. Ну, я люблю слушать иногда, подслушивать конкурентов, посмотреть, кто какую музыку ставит, например, кто чем занимается вообще, mm-hmm. да?
1: Ну, Карешком рассуплю.
0: Да. Для того, чтобы так просто это, ну, и еще раз что-то для себя там в голове утвердить, да, подтвердить. Вот. Но я наткнула... Ну, кстати, мне ничего не понравилось. Вот самое главное, что я хотела сказать. Я переключала. И ни одна песня меня не зацепила. Я вернулась обратно, конечно же, на радиостанцию «Радио Рекорд» и подключила YouTube. А знаешь почему? Потому что мне...
1: Ну, тебе плакут пьеса Андра «Нумай день юбиля», да? Лаура 6.53 «Вескан Шиева Тимуш Колич» апартамент. Дара сау...
0: Нет, уже когда,
1: Алекс,
0: наверное,
1: Паркер,
0: Дара была, нет, я, когда Дара, я уже переключилась. Я переключилась, потому что у меня в голове заиграла одна песня, очень старая. И это было очень весело, потому что под эту песню я искала долго парковку у нас во дворе, но все же нашла. Ты знаешь фильм «Криминальное чтиво»?
1: Да.

0: Доктор Ноптя.
1: Вот, я говорю, очень старая. Там была такая песня, под которой они танцевали. Вот Ума Турман и этот второй актер, как его, господи, память подводит. Да, и второй актер Турман Урман. Нет, ну очень известный. Ну, вот этот, который актер второй, ну, вы поняли, да?
0: Элла Дойля, да.
1: Ну, вы поняли, да? Так вот, я вот под эту песню, кто знает песню? Знаешь, Вить, песню?
0: Ну.
1: Ну, все. Тогда что, зачем я все это рассказываю? Все, больше не буду рассказывать.
0: Да, лумя штие, это лумя, которая не салута по Телеграм, я сигур, как штие.
1: Сейчас я проверю, потому что если никто не знает, рассказывать не буду.
0: Я-то, я обе аштепцы в это. Dacă voi ați înțeles care este al doilea membru sau cum
1: să Да нет, актер второй, ну, в главной роли, который. У меня просто он прям вылетел из головы, я вот прям не помню.
0: Hai să vedem ce mesaje sunt pe Telegram la acest moment, la ora 7:03 minute. Primul care ne scrie mesaj, Alexandru. Доброе утро, bună dimineața.
1: John Travolta, все, я...
0: Cum?
1: John Travolta.
0: А скрыть чинева?
1: Нет,
0: а,
1: я посмотрела, конечно, я бы не смогла просто сидеть так, если я бы не вспомнила. У меня просто крутилось в голове, но почему-то не Джон, а как-то по-другому.
0: И он.
1: Ну да, и он Траволта, да.
0: Да.
1: Ну вот, под эту песню я вот парковалась, это было очень весело на самом деле. Мне кажется, со стороны, если бы кто-то это заснял, под эту песню это прям было веселуха.
0: Ну и

0: Săptămâna începe de la o luni și se finalizează, cu Doamne ajută, vineri, adică 5 zile de muncă, de la 7 la 11, astăzi este zi de luni, avem de la 10 la 11 și DJ care va veni și va mixa aici în emisia Radio Record. Deci e o săptămână așa cum se cuvine, dar eu mi-am dat seama că cred că în luna mai va fi așa o sărbătoare, dar cred că nu va fi zi liberă, gen e spasul.
1: Ты знаешь, я вроде бы смотрела календарь уже, и там не было ни одного красного дня дополнительного. Все, которые были, это были стандартные выходные, суббота, воскресенье. Поэтому, друзья, я и говорю, давайте настроимся на такой рабочий май, и пусть он у нас сложится очень-очень продуктивно. И для этого, конечно, нужно себя настроить, и чем мы, в принципе, сегодня в эфире собираемся заниматься. И для тех, кто не знает, с 7 до 8 у нас происходит каждое утро. Привет!

0: в эти выходные. А может быть, именно сегодня что-то интересненькое намечается. Поэтому поделитесь вместе с нами. А я, между прочим, нашла то, что сегодня празднуют день красивых признаний в любви. Вот так, вот. Когда ты последний раз жене признавался в любви? Вот прям такое, знаешь...
1: Команде, у нас такая череди красотории?
0: Нет, ну, череди красотории кто-то алчева.
1: Это и high level, адика.
0: Да, да. Ну, когда просто признаешься в любви.
1: Да, переводи, адика, rent the songs, for example, noapte bună, te iubesc.
0: Ага. То есть вчера, да, значит, это было, да, конечно.
1: Aseară eu am mai rămas.
0: Aseară nu știu.
1: Aseară am mai rămas să mai fac scroll prin TikTok, știi?
0: Aha.
1: Așa se întâmplă de obicei.
0: Вот так социальные сети и съедают романтику в отношениях. Вот видишь, остался дольше, не сказал спокойной ночи, не признался в любви. Ну и ладно, в принципе, вчера-то не был этот праздник, день признания в любви. Вот сегодня обязательно не забудь. Ты можешь прямо в прямом эфире это сделать?
1: Я.
0: А?
1: Ты юбец, Михаила.
0: Все, Юля, провокатор.
1: Да.
0: Это хорошо, на самом деле.
1: Да, не миг дырова, и человек провокатор, адика, я абсолютно нормально.
0: Вот, может быть, вы, кто-нибудь из вас сейчас едет, слушает радиостанцию и думает, а почему бы не позвонить своей любимой жене? Позвоните, скажите, признайтесь, а лучше напишите ваши комментарии в наш телеграм-канал, а мы это еще и на все услышание, на всю страну скажем, расскажем, как сильно вы любите.
1: Как там примет респонсу? Am primit răspuns pe Facebook.
0: Вот, пожалуйста.
1: Extraordinar, 7-27 de minute. Foarte bine. Dar eu sunt sigur, cuplurile care sunt acum la... sau sunt în mașină la acest moment și

0: este foarte concentrat la volan, celălalt, ci că se uite foarte interesant pe partea dreaptă. Da, da, da. Iată, puteți să vă întoarceți și spuneți-vă voi așa, un te iubesc și să ai o săptămână frumoasă. Extraordinar va fi. E un challenge pe care îl facem la acest moment și să vă spun că aceste challenge-uri merg foarte bine. Eu, spre exemplu, dacă ascult radio și aud prezentatorul spune ceva care mă atinge pe mine în acest moment. Adică, oricum, o mică acțiune se întâmplă. Fie un zâmbet pe buze, fie măcar se întoarce capul. De aia puteți participa, e un challenge de bine, mai ales că e ora 7:28 de minute.
1: И ты знаешь, я прям представила, что сейчас едут семейные пары или, может быть, просто пары в автомобиле и повернулись друг к другу, сказали «я тебя люблю», сразу у всех хорошее настроение, чмоки-чмоки, все, все довольные приезжают в офис. И рабочий день складывается совсем иначе. А если у вас нету реальной возможности обнять, поцеловать свою вторую половинку, напишите хотя бы сообщение. Вот именно, знаете, именно сообщение, СМС, вот те старые добрые СМСки. Как давно вы жене или своей второй половинке писали СМС именно. Вот просто «я тебя люблю», «с добрым утром». А, кстати, а помнишь те времена, когда-то это ведь было супер модно писать именно СМС «с добрым утром». Там, там чтобы солнышко светило, тебе ярко, чтобы у тебя хороший денек был, Мишка
0: любим. Адика, ай не ведери, джен месажи суб форма де джиф «Христос авиат», сау.
1: Нет, нет, подожди, это другая категория. Это другая. Это уже тоже другой level, следующий был.
0: Да, ну, я персона инка, которая мы май феличита ку сърбаториле, которые сунт, ку ниште фотографии дин эста,
1: știi? Да, gen. Да, это тоже у меня происходит.
0: Un buchet de trandafiri pentru... Sau un comentariu la fotografii.
1: Da, da, da, da.
0: De obicei, doamnele, după 50 de ani, cam se întâmplă așa, eu nu știu de ce.
1: Не знаю, их привлекают, видно, эти гифки каким-то образом. Я для себя тоже никак не могу найти ответ на этот вопрос. Но по поводу СМС, это был такой период, когда телефоны, ну, когда телефоны еще были кнопочные, и все писали СМС. Ты помнишь, когда...
0: А пишешь 3 ор по цифра 2, и это че?
1: Да,

0: Cum ar suna și câte caractere ar avea?
1: Ну, я думаю, челлендж ты выбрал идеальный для этого утреннего часа, Виктор. Я желаю нам удачи.
0: Ne auzim la horoscop tocmai, vreo jumătate de oră avem de lucru toți.
2: Реклама. Преобразите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность. Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
3: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: И а у некоторых даже, например, Эл Анжела выставила Nokia, у которой просто буквально клавиши уже стерты. Настолько много пользовались этим телефоном, что просто уже и клавиши толком-то не видно. Но я вам скажу, что, конечно, когда-то я очень хорошо помню, когда только-только появились эти телефоны, я не понимала, как вообще писать сообщения. Я не понимала, как буквы есть, а цифра одна только как. Ну, после этого, конечно, меня научили. И я помню, что я очень долго тоже пыталась запомнить, где находится вот так, как раз-таки вот этот space, про который ты говоришь.
1: Елера, де факто, пе зеро.
0: Пе зеро, да?
1: Да, трябва са ти апасат пе зеро и ера акел space. Да. Акум гата, приятен, фиекара литера есть индепендента, нимен не се супера пе нимен.
0: И то, насколько быстро мы тогда печатали сообщения, я даже до сих пор помню, как это быстро происходило, и человек все-таки учится всему на самом деле и привыкает ко всему в том числе. Конечно, к хорошему привыкаешь быстрее, соответственно, когда появились телефоны, где каждая кнопочка по отдельности так намного проще и удобнее, и, конечно, к этому мы привыкли быстро, но уверена, что дай нам сейчас один обычный кнопочный телефон, мы все справимся с тем, чтобы написать старое, доброе, настоящее, оригинальное СМС.
1: СМС. Майрауши ММС.
0: Да, это были фото, да, можно было высылать.
1: Медиа. Ceva, știi, primul M, deci SMS se oricum se descifrează și MMS,
0: multimedia,
1: așa era.
0: Multimedia,
1: нет? Multimedia.
0: Сообщение, наверное, не знаю.
1: Сообщение, да.
0: Но можно было там высылать какое-то, что-то по типу гифки, но черно-белое, или там какой-то цветочек, или еще что-то. Но я очень хорошо помню то, что когда-то за такие сообщения больше взималось платы, то есть они были дороже, чем стандартные сообщения. Конечно же, реже кто их отсылал.
1: Уйте, Александру, потому что есть в доменю IT, зиче SMS, se descifrează prin Shorts Message Service. Și MMS, Multimedia Message Service. Da? Foarte bine. Pentru că, bun, noi am fi putut să căutăm cumva, dar dacă sunteți conectați cu noi și aveți timp și aveți rapiditate mai mare, cu mare drag,

0: puneai căștile. Deci căștile erau ca antenă, gen, ca să conecteze radioul. Fantastic.
1: Кстати, по поводу сообщений. На самом деле у нас тут есть некоторые задолженности, которые мы не успели ранее зачитать. Пишет нам Николай: «Доброе утро, банда. Чекана вместе с вами. Всем хорошего дня и удачи». Лаура тоже с нами, будет меняться. Алина тоже нам желает доброго утречка. Говорит: «Доброе, бодрое утро, страна. Буйкан на месте. Всех с понедельником. Хорошей продуктивной недельки желаю всем. Кире и Никите приветики. А я побежала с вами с утреца». Отлично. А, побегала, а не побежала. Побегала. Ой, как красиво. Даже видео отправила нам Алина.
0: Валя, море,

0: mesajele în emisie direct. Da, adică aia e. Cum să mai scrii mesaj când ăia de la radio nu le citesc?
1: Не, но мы тоже не читаем не потому, что мы не хотим, а потому, что у нас просто то ли тема интересная для разговора, то ли всплывает какие-то воспоминания, о которых мы слишком долго разговариваем. Но не важно, какая у нас тема, не важно, о чем мы говорим, не важно, сколько у нас комментариев в ТикТоке, в Телеграме. Гороскоп на рекорде отменить нельзя, особенно в первом часу. Вы же знаете, насколько я люблю гороскоп и насколько я люблю таинственных звезд дарить вам советы на сегодняшний день. И прямо сейчас мы этим, кстати, и займемся. У нас 4 мая, у нас понедельник. И сегодня кому-то вернется человек из прошлого, а кого-то ждет неожиданное решение. Давайте узнаем детальнее, кого что ждет. Итак, Овны, вы у нас по традиции первые, поэтому заострите ушки. Овны, сегодня могут неожиданно у вас всплыть некоторые темы, которые вы давно считали для себя закрытыми. Но кто-то вдруг напомнит о себе из прошлого или даже вернется к старому обещанию. Не стоит реагировать резко, ситуация еще может повернуться в вашу пользу. Но, Овны, знаете, то, что те люди, которые придут из прошлого, на самом деле они приходят к вам для того, чтобы вы закрыли свои вопросы, которые вас внутренне мучают, поэтому воспользуйтесь этим. Тельцы, сегодня вам особенно важно чувствовать спокойствие вокруг. Шум, спешка и лишние люди быстро вас вымотают, поэтому чем проще будет ваш день, тем лучше для вас это будет и также для вашего состояния. Близнецы, у вас появится возможность получить выгоду там, где вы ее вообще не ждали. Это может быть либо скидка, либо возврат, или может быть даже какое-то удачное совпадение. Но вот все же, даже если вас ожидает такой финансовый бонус, вот я бы вам не советовала сегодня тратить деньги, а даже наоборот, лучше сохранить их. Далее у нас рак. Кто-то из ваших родных может потребовать больше внимания, чем обычно. Не игнорируйте разговор. Сейчас очень важно, чтобы вы были рядом, чтобы вы участвовали и даже давали какие-то ценные советы. Львы сегодня вас будут слушать внимательнее обычного. Даже какая-то случайная фраза может повлиять на чье-то мнение о вас. Лучше говорить меньше, но точнее. Девы, вы наконец закроете вопрос, который очень давно откладывали. Это может быть мелочь, но она заметно разгрузит голову и освободит ваши силы. Весы, у вас, возможно, какая-то неожиданная переписка или даже встреча, которая поднимет вам настроение. День не про серьезные обещания, а про легкость и даже, я бы сказала так, про живые эмоции. Скорпион, кто-то попытается вмешаться в ваши планы или даже навязать свое мнение вам. Чем спокойнее вы обозначите границы, тем быстрее все встанет на свои места. Стрельцы, даже небольшая смена обстановки сегодня окажется полезной. Новое место, маршрут или случайно какая-то встреча вам помогут посмотреть на ситуацию иначе. И, в принципе, стрельцам сегодня

0: заслужил эту похвалу, поэтому сегодня хвалите себя, козероги. Сегодня ваш, так скажем, звездный день. Водолеи, и мысль, которая к вам придет сегодня, она может вам решить наконец-то давний вопрос. И ни в коем случае не отбрасывайте эти мысли, потому что, хоть они вам покажутся изначально странные, знайте, водолеи, что в них кроется решение к вашим проблемам. Рыбы, наконец-то мы дошли и до вас. Вы можете сегодня слишком остро реагировать на настроение окружающих. И вообще очень многое будете сегодня брать почему-то на себя. Любую фразу, которую услышите, любые какие-то претензии, все почему-то будете перенаправлять на себя. А вот этого-то делать и не стоит. Лучше не берите на себя чужие проблемы. А если вас что-то и мучает, пойдите прогуляйтесь в парке в одиночестве.
1: Ăsta a fost horoscopul pentru această zi de luni 4 mai. S-a auzit pe fundal o piesă, dar am zis, stai așa, e a treia zodie și n-am înțeles nimic din zodie, parcă vrei să ascult și melodia, parcă este interesant și horoscopul, te rupi în două părți, da, așa mai ușor, ușor. La final de oră putem da și în curând și jinglul de oră exactă, că se face ora 8 fix, și trecem la comentariile care sunt aici venite în Telegram, în TikTok, măcar două mesaje să le vedem și să le transmitem în emisie directă cei care ne ascultă. Galina ne salută. Staricioc, bună dimineața! Priveți germanii, Dima e cu noi, bună, bună! Deci cu mare drag, noi vă ajutăm!

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ei, vrem mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Ты слышишь? Это лето зовет тебя в кафе «Граф». Открытие 2 мая. Самая большая терраса в Бельцах. Прохладительные напитки, легкие закуски и основные блюда. Уютная атмосфера под открытым небом. Профессиональные бармены, внимательные официанты, лучшие диджеи. Детская площадка, тематические вечеринки, новые эмоции и вкусы. День рождения или корпоратив. Кафе «Граф». Идеальное место для банкетов и особых событий. Белц Йорга 20. 7-0-676-888-11.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: 400 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальный ритм как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: всем новых побед, новые перемен в жизни. Верьте в себя.
1: Опа!
0: Așa, mesaje sunt bune, dar parcă îmi dau o sirvă de întrebare.
2: Почему?
0: Ну,
2: очень мотивационные.

0: dimineața, Radio Record, cu mare drag. Citim mesajele care sunt venite aici. Cineva ne scrie: Всем бегом искать кнопочную și nu e телефона.
1: Кстати, вот у меня дома есть точно один кнопочный телефон. Когда-то был такой популярный телефон, назывался он Верту. Помнишь?
0: Верту, да, да, да.
1: То есть это были такие бизнес, так скажем, телефона. Вот. И у меня до сих пор один сохранился, который муж специально не продавал, оставил, так скажем, для коллекции. Потому что когда-то они были, ну, очень популярны, и их достаточно было сложно достать. Буквально недавно мы открывали эту коробку, смотрели, все ли с ним нормально, потому что она там была супер пыльная, но с ним все нормально, правда, мы не включали, ну, просто посмотрели так, повспоминали, поностальгировали.
0: Да, инкаркатор.
1: Да.

0: откуда ты такой нашел?
1: Верту.
0: Сейчас послушаем, о чем он там поет. Но перед этим давайте еще парочку комментариев от вас. Алена пишет нам: «Доброе утро, Радио Рекорд, с Байкан. Пишу вам, всем желаю хорошего дня». Ой, спасибочки, пусть и у вас все сложится наилучшим образом. Сергей пишет нам так: «Будь меняться, один Италия, один Болонья». «Будь меняться». Чинь моя яичку, но и акуй месаж, ну ам рюшицл читим керакум с кимбэм ситуация. Михалыч пишет нам про легендарный телефончик 3310. Говорит, у меня где-то валяется еще один 3330. Такой же внешне, еще одна игра и пару мелодий добавили. Да, и вправду, там же были определенные мелодии. Ну, все, наверное, помнят начальную тему Nokia, да, которая Nokia Connecting People. Мне кажется, это, ну, уже не, ну, никак не стереть из нашей памяти ту самую начальную... вот она, вот, пожалуйста.
1: Да, и...
0: Полифония, вот слово, которое я пыталась сказать, полифония, ту самую полифонию, но не спутать ни с чем. И, знаешь, я вспомнила то, что Nokia потом, позже, если ты помнишь, она еще сделала такие телефоны, которые наверх открывались.
1: Да, флютеры.
0: Нет, не вот так, а вот именно наверх.
1: А, слайдер.
0: Слайдер, да, вот такой у меня тоже был. Да.
1: Ну, на телевизоре равно мой фиксу, а ты...
0: Потом.
1: Мерзяй на почте.
0: Ну, кстати, я помню, я как-то рассказывала, что я всего лишь один раз отдыхала, так скажем, в деревне, да, потому что мои бабушки и дедушки были уже в городе, да, они были уже в таком возрасте, когда за ними нужен был уход, соответственно, они жили уже в Кишиневе, когда я была маленькая. И однажды мой отец послал меня и сестру как раз-таки в деревню через знакомых, там друг у друга, как бы родители жили, соответственно, прям с большим-большим огородом, с коровами, с овечками, с курами, с гусями, со свиньями, со всеми, ну, прям было очень круто, очень много деревьев было, я запомнила то лето на всю жизнь, мне очень понравилось, но я помню, что когда я хотела позвонить маме, мы шли к соседке через несколько домов, через один мостик, чтобы попросить у нее разрешения позвонить с ее домашнего телефона, у которого были еще вот такие циферблат круглый, надо было прокручивать цифры, да. Да, именно так.
1: А ты кайфуешь за примара касса?
0: Скорее всего, да, я не помню, потому что я была ребенком, но я помню то, что мы далеко шли, чтобы кому-то позвонить, поэтому иногда я, например, обижалась там на сестру или еще что-то, но из-за того, что не было телефона под рукой, мне приходилось все забывать, вот. А пока я вспоминала уже, и как бы идти надо было далеко, поэтому звонили мы редко, жаловались мы мало, и, в принципе, возможно, на этом были основаны наши приятные воспоминания от того лета.
1: Dar legat de telefon, iată cum sună melodia Vertu de la DJ Peret după publicitate. Dance Radio Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5141, Weekendica.
3: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
4: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
5: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: 400. 400. 400 мил de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: subiectul pe care ne-a fost rezervat până la final de oră, să citim mesajele voastre, comentariile din TikTok și din Telegram. Sunt multe, dar sperăm să ne descurcăm așa ușor, ușor, până la ora exactă.
1: Uite, ne salută Elena, zice: bună dimineața, wake-up-erii, banda, o zi superbă și salutări fetelor din Ungheni. Bună dimineața! Николай, зиче, телефон, который абсолютно все хотели, это был Nokia N95.
0: Кум арата ел?
1: Хороший вопрос, Виктор, потому что, если честно, я тоже такой не помню. Неужели это был тот, у которого была клавиатура?
0: Ну, ела слайдер.
1: А, слайдер, да,
0: он был. Вине дрептунгюлар. Дрептунгюлар, chiar așa, cum este. Și în spate e o cameră în formă de cer cu un pătrat în interior și, evident, blițul mai jos. Da, da, da, era telefon forță. Oricum, eu sunt de părerea că telefoanele care erau la mare căutare și doreau să toți să le dețină, erau ăla Express Music. Doamne, tu vrem aia muzică, să asculți așa.
1: Это было супер модно иметь такой телефон и на то время супер дорого в том числе.
0: Prieteni, noi îi mulțumim partenerilor acestei ore care au fost alături de noi, echipa Max Auto. Ora a conținut plasarea de produs, este nouă, fix. Iar în această oră, cu o dispoziție la 100, prieteni, vreau să vă anunț, jocul meu preferat este al... Алфабетул.
1: Я знаю, что многие из вас тоже любят алфавит, и мы сегодня в него обязательно сыграем. Виктор дождался долгожданного понедельника, чтобы сказать это вслух, чтобы объявить наш конкурс по понедельникам. И сегодня мы явно с кем-то из вас сыграем. Вам нужно будет дозвониться по номеру из нашей студии 07-86-0-107-9. У вас будет 1 минута будет у вас, одна буква и вопросы, на которые вы должны будете ответить, учитывая, что правильный ответ начинается с одной определенной буквы. Вот если вы справитесь, то сразу автоматически вы у нас станете лидером. Кстати, напомню вам то, что вы имеете право также на одну ошибочку. Да, просто так.
0: Вот, 4 вот. Din 5, да. E variantă oricum bună și câștigătoare, dar eu vreau să mă amintesc de o situație. Deci noi sâmbătă sau vineri?
1: Da.
0: Sâmbătă. Ne-am întâlnit cu un cerc restrâns de persoane,
1: da,
0: inclusiv ascultători Radio Record, și la un moment dat s-a ajuns discuția despre jocurile noastre și zic, cei care ne ascultă zic: ok, sunt cadouri, ok, nu, tot e ok. Noi jucăm pentru că ne place. Ei bine, prieteni, astăzi jucăm for fun.
1: For fun, да. У нас есть и такие периоды, когда мы играем просто для того, чтобы занять ваше время, поднять вам настроение и в том числе получить от вас положительные эмоции. Потому что любая игра – это всегда какой-то интерес, ажиотаж с нашей стороны. Мы всегда ждем, чтобы вы дали правильные ответы и посмотреть, знаете ли вы правильные ответы. Да? Поэтому для нас это всегда весело, для вас, я думаю, тоже. Поэтому сегодня играем for fun, и я не сомневаюсь, что желающих будет ровно столько же, как обычно, когда мы играем с вами за какие-то определенные подарочки.
0: 07860179, numărul de telefon din studio, la 9:22 de minute, prima rundă, îi dăm start, vă așteptăm să jucați cu noi împreună la radio.

0: На рекорде.
1: Так, я готова. Я успела сделать даже еще один набор для вас, для тех, кто дозвонится и сыграет со мной. У меня, кстати, кроме того, что была буква R, да, 5 вопросов для вас, ответы на которые начиналась буква R, теперь у меня есть для вас и возможность выбрать букву, потому что это может быть либо R, либо G. Вот так вот.
2: Юля, провокация моя. Pregătesc încă o rundă de joc și am fost inspirat de o literă, da? Un ascultător radio îmi zice, hai să fie litera S. Eu am un set cu litera S, dragi prieteni. O să jucați, evident. Jucăm for fun, deja e clar. Acum e momentul de glorie al Iuliei și ușor, ușor, dacă o să vreți, putem face încă o rundă împreună cu mine, da? 078-60-107-9. Să vedem cine e cu noi.
1: Так, посмотрим, кто же сыграет и какую букву выберет, потому что все же это остается открытым вопросом. Доброе утро.
2: Бурадимиляца.
3: Доброе утро.
1: Чинай кто с нами?
3: Саня.
2: Саня. Де унде не аскульт, Саня?
3: Потим.
2: Де унде не аскульт?
3: Ботаника.
2: Ботаника. Алекс дин Ботаника. Приготит ку Жуленка са жоч?
3: Да.
2: Экстраординар, фантастик. Приготись минуту де жок.
1: Сань, ну ты уже практически лидер, да? Ты смог дозвониться до нас, потому что мы даже прямо сейчас слышим, как на фоне телефон разрывается, вторая линия звонит, но ты оказался первее. Если ты готов, тогда выбирай букву. Это либо буква R, либо буква G.
3: Давай R.
1: Давай R, пусть будет R. Так, ну все, тогда, в принципе, я готова. Виктор, запускаем фоновую музыку и погнали!
2: Сундес гата, 3, 2, 1, let's go!
1: Итак, Сань, первый вопрос. Этап в спортивном поединке, который обычно длится 2-3 минуты, или самостоятельный, это...
3: Раунд.
1: Есть, далее. Разговорное название стояночного тормоза автомобиля, который предназначен для удержания машины на месте.
3: Ручник.
1: Далее. Однообразная. Привычная работа или такой шаблонный распорядок или механически повторяющиеся действия. Ежедневные. Хорошо, вернемся. 4. Параллелограмм, у которого все 4 стороны равны.
3: Ром.
1: Что?
3: Ром.
1: Есть. Далее, 5 вопрос. Запланированный отдых от повседневной суеты, который направлен именно на духовное, психологическое и физическое восстановление. Очень модное слово нынче.
3: Повтори, пожалуйста.
1: Запланированный отдых от повседневной суеты, направленный на духовное, психологическое или физическое восстановление. Модное нынче слово.
3: Релакс.
1: А, близко, очень близко, но нет. Хотя релакс тоже, в сторону отдыха, да? Ну, слово само обозначает отдых, но это был ретрит. Ретрит, да? Чего? Ретрит – это модное слово, да, такое, это и правда тот самый отдых, куда ты отправляешься, чтобы не просто отдохнуть где-то там посреди леса или джунглей.
2: Ретраджере, кумва, да?
1: Да, а именно направленное на духовное, психологическое и физическое восстановление. Чаще всего там проводят разные медитации, разные там упражнения, пытаются найти себя или узнать какие-то вопросы. Ну ладно, это был ретрит. Ромб, это был тоже правильный ответ, 4-й вопрос. Вернемся к первому. Этап в спортивном поединке, который обычно длится 2-3 минуты. Да, это раунд. Разговорное название тормоза, это, конечно же, ручник. И был один вопрос, который ты все же не смог ответить, хотя он настолько прост, и мы, в принципе, ежедневно используем это слово. Однообразная, привычная работа, да, или такой шаблонный распорядок, который повторяется ежедневно. Это рутина. Рутина.
2: Да.
1: Ежедневно мы делаем одно и то же. Это наша рутина. Кто-то ее любит, кто-то не очень, но тем не менее рутина – это, конечно же, про дисциплину. Сань, спасибо тебе большое. У нас получается 3 из 5. И это тоже хороший результат.
3: Хотя бы не 0.
1: Хотя бы не 0, совершенно верно. Да ты уже до нас дозвонился, это уже круто. Сань, спасибо тебе за игру.
3: Спасибо, хорошего дня.
2: Мерси фарте фрумос. Да, Юлия зича на фара эмиссии. Виктор, ай требарь грели. 3 din 5 și eu făceam.
1: Da?
2: Iar 2 din 5. Ăla retreat minus, retreat. Minus.
1: Retreat, а что, ты ни разу не слышал это слово, вот правда?
2: Да, адика, ну,
1: сейчас каждый второй пост в Инстаграме или в социальных сетях как раз-таки про это.
2: Bine, super, fain, extraordinar, apreciat.

0: Реклама. Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: О геморрое говорить вслух не принято, хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя «Флебодия 600» помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! «Флебодия 600».
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass!
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
6: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
7: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Minim o rundă de joc o facem. Se întâmplă până la final de oră. 9, prieteni, 07 860 179. Iulia a zis și băieții, fetele care sunt aici în studio au zis: Victor, ai niște întrebări foarte grele. Dar să știți că ăstea care sunt acum sunt și mai grele. Da, deci cel care va câștiga...
2: Victor, я знаю, что это тоже реклама, но зачем ты сразу себя вот так просто крест на себе ставишь?
1: Atunci când se stimulează, se provoacă la ceva, deci e cumva o provocare pentru cei care vor juca. Doamne, întrebările alea grele, pe alea și le-am răspuns.
2: Для тех, кто любят сложности, да, потому что есть люди, которые, правда, вот любят, говорят, а я не люблю, когда легко, я люблю, когда очень сложно, сразу мозг включается, сразу нужно все это проходить, думать. Может быть, и правда, кто-то выберет с тобой, кто-то, может быть, со мной. Сейчас проверим. Доброе утро.
1: Няца.
3: Доброе утро.
1: Чине е куной?
3: Алекс.
1: Саня?
3: Алекс.
1: Алекс, Александру, да, Александру, ку чине жоч? Ку мине сау ку Юлия?
3: С Юлей я хочу поработать.
1: Да, работайте с Юлей. Я не хочу работать, да.
2: Это правильный выбор, Алекс. У нас с тобой буква Г будет, да, для наших ответов. Если ты готов, то зачем нам время терять? Поехали, погнали.
3: Какая буква?
2: Буква Г. Г. От гена. Гена. Ну давай, первый вопрос. Колоссальная гравитационно связанная система, которая состоит из миллиардов звезд.
3: Галактика.
2: Далее. Печатное периодическое издание, которое выходит под постоянным... Далее. Ложное восприятие, при которых человек видит, слышит, ощущает. Далее. Человек, который ценит изысканную, тонкую, качественную еду.
3: Гурман.
2: Далее. Человек с высшим уровнем интеллектуального или творческого развития, способный создавать Гений. Принципиально... Есть! Вау, Алекс!
1: Феличитэ!
2: А можно, пожалуйста, аплодисменты, Виктор?
1: Да,
2: позови этих людей.
1: Зовут.
2: Александр, ты просто шикарный, вот честно. Пять вопросов для тебя прозвучали, ты нам дал 5 ответов, все на букву Г, и все абсолютно верные. Я тебя поздравляю, потому что даже не буду повторять, наверное, все эти вопросы, потому что все правильные, все, ты ответил так, как надо, сделай это быстро.
3: Это адреналин бурлит.
2: Алекс, слушай, ну раз у тебя есть такая возможность, раз ты справился намного быстрее, и даже у нас еще в запасе осталось время, передавай приветы.
3: Передаю привет моей жене Дойне и детям. И я люблю всех молдаван.
2: Супер, это хорошо, это правда. Мы прекрасный народ, и мне кажется, все те туристы, которые у нас когда-то бывают, уезжают именно с таким впечатлением, что мы молдаване, мы прекрасный народ.
1: Мерси фарте фрумос, Александру, сай о зи буне. Па-па.
2: Чао.
1: Инка о рунда ку мине. Доамне, мы так...
2: Да, ты думаешь, мы успеем, Виктор?
1: Да, мы так...
2: А, вот значит, когда про тебя мы успеем.
1: А, ну, стой, еще, 9.58 минут.
2: Уже прям все, я думаю, хватит.
1: Дуам.
2: Я думаю, хватит, но зато я успею очень быстро зачитать пару сообщений.
1: Стой,
2: тем более...
1: ам două gânduri, am vrut să le spun, adică, serios, m-am simțit la jocul самый умный. Așa e.
2: Ну, просто игра так пошла, понимаешь?
1: Doamne, ce bine
2: очень хорошо.

0: середины.
1: Да, мы уже поняли, Виктор, поняли. Твой итальянский на уровне туриста. Ну, это нормально. Ты в школе же французский учил, поэтому

хоть что-то не нахожу, потому что все слишком хорошо. Но после рекламы я хочу сказать, Диан, что я хочу тебя спросить про твою книгу, о которой ты нам рассказывала в прошлый раз. Я дева, я все

0: Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Ты слышишь? Это лето зовет тебя в кафе «Граф». Открытие 2 мая. Самая большая терраса в Бельцах. Прохладительные напитки, легкие закуски и основные блюда. Уютная атмосфера под открытым небом. Профессиональные бармены, внимательные официанты, лучшие диджеи. Детская площадка, тематические вечеринки, новые эмоции и вкусы. День рождения или корпоратив. Кафе «Граф». Идеальное место для банкетов и особых событий. Белц Йорга 20. 7-0-676-888-11.
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 4 по 6 мая Кафеверит тирамису или профитроли 450 грамм 63 лея 90. Доги аппетит сухой корм для собак 10 килограмм 129 леев 90. А при активации купона и сканировании Кауфланд карт экстра скидка 25% на весь ассортимент сока ВИС. И К-классик туалетная бумага 8 рулонов 34 лея 95. Kaufland. Дешево и хорошо.
6: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Это ворбим чеба.
1: А сегодня точно понедельник? Потому что по ощущениям у меня как будто выходные продолжаются.
0: А, ну я мам, вот еще фестиваль на уикенд, да. Am fost în regim de muzică practic 24 din 24, 7 zile din 7. Dar Diana, care este rezidentul, apropo, Record Club, mixează așa cum ne place nouă, iar dacă ne place nouă, suntem siguri că vă place și vouă.

0: mesaj de unde ne ascultați, de unde ne auziți în acest moment. Iată, Ilie Ziliborț zice din Londra. Bună dimineața, Ilie!
1: Комплименты прилетают и по поводу маникюра, который у Дианы. Диана, да, вот так оно. Вот все детали замечают, понимаешь, наши радиослушатели.

0: Dansezi, da, da, da, are treabă, noi am înțeles. Ceea ce e frumos pe laptopul Dianei e stickerul Radio Record.
1: Da, da, da, da. Приятный момент.
0: Но мне плак деталиле, mai ales cele care sunt legate de noi.
1: Причём, самое приятное, что это стикер прозрачный, то есть он был, ну, ему года 2, наверное, этому стикеру.
0: Да.

0: сам себе фоновую музыку поставил, сам подошел к микрофону. Диан, ну рассказывай в двух словах. Привет. Я помню то, что ты написала книгу, которую ты еще не успела издать, да, потому что ты ее пока оформляла, пыталась там какие-то изменения сделать. На каком этапе сейчас ты находишься?
1: Ну, я как Гоголь, я ее сожгла практически. Ну, не, не сожгла, нет, но я ее удалила. Вот, так что я сейчас начинаю вторую, как бы, вот, часть вот этой вот замечательной главы.
0: Так, значит, книги нам ждать.
1: Нет, книга будет, но потом.
0: Все, ну, это главная новость. Книга будет, но потом. Да. С названием определилась окончательно?
1: Конечно, но пока не скажу.
0: Ну, пока не скажу.
2: Макарон кувин спунене де аколо.
1: Там будет два слова, ну, в принципе, как бы...
0: Ну, два слова. Да. Ну, ладно, если не хочет, пусть не говорит. А то мало ли украдут, знаешь?
1: Ну, название, да, я вот в это самое важное. Верю, что не надо пока ничего говорите.
0: Потому что как назовешь корабль, так он и поплывет. Вот-вот. Поэтому здесь все сходится. Ну, скажи хотя бы сроки какие-то. До конца года придешь
1: я
0: к нам в студию?
1: Я очень надеюсь.
0: Все, отлично. Мы будем очень ждать. Ну, давай продолжим с... Как кто-то написал, с Галаджией.
2: Галаджия.
0: Да, да, давайте продолжим.

На жарко, я уже сомневаюсь, что я нормально оделась сегодня. Вот, ну и, конечно, Диана Калашникова нас миксует сегодня. И как Виктор говорит всегда про Диану, ну, у нее необычные треки, и это правда. Такие треки, которые не

0: TikTok Diana Kalashnikova și Ice Fox când vin la Record de Atmosferă, da? De aia și zicem noi, e preferința voastră. Săptămâna trecută a fost DJ Z, la fel ne-a plăcut foarte mult. Diana Kalashnikova, DJ Ice Fox, DJ Derks, care ajunge, DJ Kara, sunt total diferiți. Sau,
1: apropo, я бы сказала, уникальные. Именно да. Каждый диджей у нас уникален по-своему. И, конечно, каждый вносит вот ту самую нотку в наш эфир, без которой эфир Радио Рекорд не был таким же. Таким же вкусным.

вместе с нами присоединился. Пиши комментарий, обязательно все зачитаем. До этого Кристинка тоже была вместе с нами. Не упускайте возможность передать кому-то привет. Ну и, конечно, не забывайте тап-тапать.

0: хуже бы тупо.
1: Запечатала. Ну да. Вот такое настроение мне задал сегодня Квентин. Как было бы нежно? Как можно нежно назвать Квентина? Квинтюшечка.
0: Квинтинел.
1: Ну, это если, так скажем, румынская версия. Квинтинел.
0: Квинтинел. Квинтинуш. Квинтинаш.
1: Квинтиняшка?
0: Квинчик.

0: Așa, Chișinăul este în reprezentanța Iuliei. Chișinăul este, ce sector?
1: Chișinăul на месте.
0: Рышкановка.
1: Рышкановка.
0: Сочокана.
1: Нет, я за сердцем всегда Рышкановка.
0: Сектор Рышкани есть. Нордул Цере, Эйкум Норд, Центру Норд, Теленешту есть. Я репрезентант аста. Александру. Vatra, Chișinău, Alexandru.
1: Misovka,
0: Misovka, raionul Ialoveni este. Diana Calașnic, Chișinău. Două voturi are Chișinăul. Ia să vedem
1: посмотрим,
0: cine.
1: Посмотрим, кто-то из вас, кто прямо сейчас нас слушает, кто первый успеет написать пару комментариев, мы те и зачитаем, поэтому делитесь вашей локацией, откуда вы нас слушаете. Давайте быстренько сделаем ту самую презенту. И у нас центр есть, север есть. Давай соберем еще юг.
0: Судул цари. Да, радика, клар, я сута Кишинев де врео 16 ан де зиле. Ай, bine, 15 ani de zile.
1: O жизни, dar, можно сказать.
0: Dar eu zic așa, Teleniști, oricum orașul meu de suflet, reprezint, nu știu, cumva vin din nordul țării, în inimă este nordul țării.
1: Nie, ну все, Кишинев уже занят, Виктор, уж прости.
0: Păi iată, Николай Бугор скрие, доброе утро, Чекана есть.
1: Ну, Николай пишет навсегда с Чекан, поэтому Николай, ты с нами, ты в нашей банде.
0: Așa.
1: Без тебя мы никак.
0: Макс, Тохатин Кишинев, Тохатину презент. Павел, Теленești, вас ascultă din Suedia. Павел, форце, Сергей Александров, окница тут.
1: И еще одна локация севера.
0: Cel mai sudic raion deocamdată, raionul Ialoveni, da?
1: Кстати,
0: dintre toate persoanele care ne-au scris, Misovka, cel mai sudic la moment.
1: Ну,

отправляете нам такое сообщение, говорит, слушаю вас из Кишинева, но я родом из города Чадырлунга. Там, кстати, не ловят ваше радио, сколько там его искала. Но, а это приятно слышать, что вы нас там искали. Но, знаете, у нас всегда для вас работает наша онлайн-платформа. Это наш сайт radiorecord.md. Именно на сайте вы нас можете слушать, где бы вы ни находились, и делать это 24/7.

0: вместе с нами чуть ранее. Серхио тоже присоединился к нашему эфиру. Ну а те, кто только-только, вот как Сильвия Брага, присоединяется, не забывайте, что вы можете писать комментарии.
1: Тот Сладанс, Вячеслав, да? Окей.
2: Over and over and over and over, and this is what you did to me. Would you blame me if I was a freak? Come prepared for what you seek, because it is not for the weak. Yeah, this is what you did to me.

0: вот туда ее повесим. Давай. Все, у меня уже план. Там как раз место свободно. Да, хочу, хочу. Кстати, есть такая, знаешь, карта, где можно стирать, ну, как будто бы монеткой, например, или просто вот вставлять те самые такие, как скрепки, что ли, или что это такое?
1: Да, пионезе.
0: Да, да, пионезе.
1: Dar idee genială, Nicolae, îți mulțumim frumos. Raionul Criulieni, Corjova, cu noi, Ipate Alexandru ne salută. Din Boșcana, sectorul Râșcani, bună dimineața, salutare, pe Biro.
0: Знаешь что, Николай, мы ждем именно с такой картой. Вот сам предложил, вот и приходи вместе с ней к нам в студию. Будем тебе очень рады. Но на самом деле, это очень хорошая идея, спасибо вам огромное. Надо ее имплементировать.

0: de la 10 la 11, фантастика, ждёт пелария. Браво, Диана!
1: Диана, отличная работа! Все наши радиослушатели оценили, да и все те, кто присутствует в нашей студии. Мы, как всегда, будем тебе рады ждать тебя вновь. Я надеюсь, что уже, как минимум, почти с готовой книгой, да. Поэтому будем ждать новостей от тебя. И как бы грустно не было, но прощаться нам придется в этот понедельник, потому что ваши любимые ведущие Витя и Юля были тут, в этой студии, 4 часа вместе с вами. Но попрощаемся мы с вами ровно до завтра, до 7:00.
0: Alături de voi, rezidenta Radio Record Diana Kalashnikova, DJ, clar, și prezentatorii matinalului Wake-up-ului Solonari și Abramțova. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Mâine de la 7 suntem împreună, dar până atunci vă strigăm
1: ciao! Ciao!

0: Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-Диагностика. 022-82-44.
2: Descoperă la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Ты слышишь? Это лето зовет тебя в кафе «Граф». Открытие 2 мая. Самая большая терраса в Бельцах. Прохладительные напитки, легкие закуски и основные блюда. Уютная атмосфера под открытым небом. Профессиональные бармены, внимательные официанты, лучшие диджеи. Детская площадка, тематические вечеринки, новые эмоции и вкусы. День рождения или корпоратив. Кафе «Граф». Идеальное место для банкетов и особых событий. Белц Йорга 20. 0676-888-11.
4: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
5: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
6: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

интервью. Вы в каждое утро слушаете моих самых классных коллег Юлю Абрамцову и Виктора, да, наши вейкаперы, да, я чуть не сказала рекордсмены, но они рекордсмены, потому что они дают самый классный тон дня с понедельника по пятницу с 7 до 11, а я с 3 до 5.

0: Reclamă.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.мд.
3: 23 мая. Грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» — это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» — профессиональные инструменты по доступным ценам.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Red 23 мая. Грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» — это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» — профессиональные инструменты по доступным ценам.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Катана.